0: Ρότνα, για γελ, για γούγους, για γελ, πλήνη, για πλήκβας, για μεσάντη, για ονικιάι, για γελ σούσι, για γελ ξύ, για γελ αναγκοπλία σούφι, για γελ, για γελ... Хорошо. Там, там я ел сыр, я ел, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел кузе, да, шоколад, и я ел мабухунчик с
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
0: Попугай, это была шутка. Это была шутка.
1: А, медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.